Chris McStayu, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez, Perdomo Herrera. Branco Dunga ale Mau Ricardo Vecareca, Vichre Kuman Julit al Samendi u Fonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Каясо, Ескобар, Альварес, Олар, Тикочея, Салинас, Мичел, Бутраген.